Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровые записи СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: 105.1 FM. Радио 40.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла.

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

0: ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.
1: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent box.

Начало нового часа на Радио 40. Радио 40. С нами пришла весна. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
2: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Радио 40.
1: Привет! Это Мара на отличном Радио 40. Слушайте наши песни здесь всегда.
2: Мое сердце.

0: или тесто.
1: Зубы ломит в горле ком.
2: Нам невежество не место.

0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.
1: Как

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Эй, hey, you rock!
1: В ритме твоего сердца. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Телефон рекламной службы 58 88 88.
11: Прогноз погоды на Радио 40.
12: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
13: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
15: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
2: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.
5: Шла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
5: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
6: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
5: И запчасти есть?
6: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда.

0: все, о чем спел Антон Пух-Павлов, можно делать на пикниках, если, конечно, у вас есть на это время и прекрасные вечера, ну хотя бы погулять, потому что лето, прям летняя июньская погода, уже второй половины июня, нас будет радовать еще в ближайшие три дня. Всем доброго утра, Илона Алексеева, городские сороки вместе с вами.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: На 105.1 FM мы с вами летим, сегодня плюс 26, солнышко, небольшие облачка и всего лишь 3 метра в секунду, юго-западный ветер теплый, ночи теплые, плюс 13, завтра то же самое, плюс 26, в пятницу 22, а вот с субботы, с 9 мая в 13 градусов с дождями уйдем, вот так, ну и после праздников уже опять 20 градусов примерно, так, ну посмотрим. Да, друзья, всем замечательного настроения, давайте украсим эти солнечные майские деньки вашей любимой музыкой, привет и поздравления, все это в нашем эфире, сейчас назову координаты, конечно, для связи, ну и информация утренняя, касаемая дорожной ситуации. Для дорожной ситуации есть телефон прямого эфира 41 105.1, мессенджер Макс работает по номеру плюс 7 920 886 105.1, в Максе у нас чат, ищите нас там также по названию «Радио 40 Калуга». Все с большой буквы, через пробел, все словами, без цифр. У кого ТГ, телеграм-канал работает, там продолжайте писать, увидим. Ну и, конечно, канал в социальной сети ВКонтакте, официальное сообщество «Радио 40». Заходите, подписывайтесь и переходите из него в канал, который мы используем как мессенджер. И там же я с вами сегодня утром общаюсь. Что касается дорожной ситуации, текстом и голосовые сообщения жду от вас, и уже вот посыпались музыкальные заявки утренние, а мы пока Эдвина Коллинса послушаем на Радио 40.
1: Вы слушаете Радио 40.

0: Но все равно греет приятно тот факт, что недалеко от твоей дачи есть магазин. У кого дачи есть лопаты, напитки прохладительные. Вот так смотришь на погоду ракетам из России. Спасибо с композицией на дачу. Вот такая вот у нас музыкальная весенняя майская история здесь образовалась. Ваши заявки буквально через пару минут. Ну а то, что касается, например, как мы ходим, смотрим, вот ходим и видим прекрасную погоду, мы гуляем, мы работаем в эти дни. Потом как выходные, так все дождь, холод. Но посмотрим, посмотрим. Ведь немало полезных занятий у нас здесь вместе с вами сегодня, в том числе 105.1, радио 40. Всем доброе утро, валютная информация. Ну а затем начну выполнять ваши музыкальные заявки, коих этим утром много.
1: Динамика денег на 105.1 FM.
2: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
1: На утреннем крыле. Городские сороки на радио 40.
0: Городские сороки на радио 40 на утреннем крыле. Выполняю заявки музыкальные. В ТГ-канале Кощей написал: доброго солнечного утра. Можно ли поставить Гоголь Борделло Wanderlust King? Сейчас прозвучит эта песня. Потом будет для Юрия Королева зоопарк. Что-то из зоопарка послушать. Всем доброе утро, Юрий пожелал. Ну а я напомню координаты для связи с нами, потому что, возможно, вы увидели сегодня какие-то дорожные неприятности, может быть, где-то дорожные работы происходят, ДТП, аварии, пробки, неработающие светофоры, другие дорожные проблемы. В нашем эфире озвучивайте, подсказывайте, возможно, кто-то еще не доехал, не знает, а вы там уже все это заметили и увидели. Телефон прямого эфира 41-105-1, далее можно текстом, а можно голосовые сообщения отправлять по поводу дорожной обстановки. Наш мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105-1, по этому же номеру можно смски отправлять. Ну и ТГ-канал Радио 40 тоже там пишите, можно и текстом, и голосовые. И, конечно, у нас еще работает канал в социальной сети ВКонтакте. Музыкальные заявки там жду от вас.
3: Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
4: Yes, seven seas at least.
3: Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Закошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48-42-218-218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Тенет Т7, лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Радио 40 в твоем ритме. 105.1 FM.

0: Группа «Зоопарк» Майк Науменко. Я продолжаю забывать, но мы-то помним. Помним про ваши заявки. Я-то точно помню. S&P нам пишет в ТГ-канале, можно услышать «Paradise Lost». Будет композиция «Say Just Words» специально для S&P, нашего радиослушателя в Москве. Привет. А также вы можете слушать нас абсолютно везде, если закачиваете приложение «Радио 40» на свои мобильные телефоны, смартфоны, айфоны и прочее, прочее. Все через Google Play. Пожалуйста, «Радио 40» приложение на вашем телефоне. Занимайтесь своими делами, «Радио 40» играет для вас. Ну и, конечно, слушайте нас онлайн на всех ресурсах, конечно, в том числе на нашем сайте radio40.ru. Дорогие друзья, 105.1 FM Калуга, и вас приветствуем, и напоминаю, что продолжаем общаться, продолжаем принимать ваши музыкальные заявки, пишите, вам понадобится мессенджер однозначно. Этим утром еще раз мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1, ТГ-канал, у кого работает, пишите, канал в социальной сети ВКонтакте «Радио 40». Всем доброе утро. Если заметили какие-то дорожные неприятности, тоже рассказывайте, в том числе по телефону 41-105-1. И вместе с «Paradise Lost» этот час музыкальный завершаем.
1: Городские сороки на 105.1 FM.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
2: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Радио 40 с Инной Лизой, с кавером Whiskey in the Jar. Да, на Радио 40 всем доброго утра, городские сороки, Илона Алексеева. Всех приветствую. Сегодня 6 мая, в календаре 9.10 на студийных радийных.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Да, посмотрим, какие у нас сегодня замечательные праздники, что можно отметить и какие события происходили в разные годы в этот день, 6 мая, 9.10 на студийных радийных. Если у вас есть какие-то сегодня личные праздники, напишите об этом, обязательно все это озвучу, жду информацию по поводу дорожной обстановки. Ну и, конечно, приветы, поздравления, музыкальные заявки и про свои праздники рассказывайте. Мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1, по этому же номеру можно смски отправлять, канал Telegram нашей радиостанции и, конечно, канал в социальной сети ВКонтакте, Радио 40. Переходите прямо из нашего официального большого сообщества в наш канал. Давайте посмотрим. Сегодня 6 мая, и сегодня день святого Георгия Победоносца. По преданию, Георгий родился в 3 веке в городе Бейруте, в древности Белит, в Малой Азии, у подножия Ливанских гор, в христианской семье. Поступив на службу в римское войско, он прославился своей храбростью, был замечен императором Диоклетианом и выдвинут в старшие военачальники. Георгий совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван Победоносным. Ну и когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, воин раздал свое имущество нищим, явился к императору и объявил себя последователем Христа. Ну и житие можно почитать. А с давних пор святой Георгий сделался народным, имя его переделывалось, например, Егор, Егорий, Юрий у нас здесь. Гергий у болгар, Жорж у французов, Георгий у средневековых немцев, Джерзи или Джерси у поляков, ну и так далее. Даже у арабов есть Джерджис. На Руси, на Русь культ святого Георгия проник из Византии. В X-XI веках первоначально святой Георгий известен как покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с мечом и копьем. Постепенно этого воина заменяет всадник змееборец, которому посвящалось сказание «Чудо Георгия о змее». Вот так. Ну, а особое почитание святого на Руси ввел Ярослав Мудрый в окрещении Георгий. Он первым способствовал почитанию победоносца среди православных. В 1030 году после победы над Чудью он устроил Юрьев храм под Новгородом, а в 1036 году, после победы над печенегами, основал в Киеве монастырь святого Георгия. На освящении храма 26 ноября князь повелел по всей Руси творить и праздник святого Георгия ежегодно. А имя Георгия Победоносца носил еще основатель Москвы Юрий Долгорукий. И с княжением великого князя Дмитрия Донского святой Георгий теперь выступает как покровитель Москвы. Его изображение стало гербом государей московских, а позже вошло в состав русского государственного герба российского орла. Ну а символично, кстати, что полный разгром фашистской Германии пришелся на праздник Георгия Победоносца, и что ее капитуляцию 8 мая в 1945 году принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями Великой Отечественной войны, битвой под Москвой, Сталинградской битвой, сражением на Курской дуге и штурмом Берлина. Ну а герб столицы российской был восстановлен законом Москвы в 1995 году. Вот такие интересные факты по поводу святого Георгия. Поэтому всех Юрьев, Георгиев, Егоров, Егорьев поздравляем. Жоржа, если знаете, тоже можете поздравить сегодня. Посмотрим, какие еще события. В 1715 году был издан артикул «Воинский», первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России. А в 1937 году открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград-Москва. В 1953 году в этот день хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат «Искусственное сердце легкие» во время операции на открытом сердце. Еще сегодня можно поздравить стрижей. Именно 6 мая в 91 году авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» впервые выступила на авиационном показе под этим названием. Поэтому день считается официальным днем рождения группы, которая в 93 году была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». Летчики активно сотрудничают с пилотажной группой «Русские Витязи» и демонстрируют совместное выполнение фигур высшего пилотажа на разных типах самолетов. Ну а визитной карточкой российских пилотов на авиашоу мира стал знаменитый кубинский бриллиант. Давайте посмотрим еще на интересные события, которые в этот день происходили в разные годы. Например, торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем, произошло и соединившее Францию и Англию 6 мая в 1994 году. Ну и по народным приметам посмотрим. Сегодня Юрьев день. В старину в это время выгоняли скот на пастбище. Овцу для первого доения украшали венком из цветов. Такой же венок вешали на котел. Проводили всякие обряды. Защищали скотину от волков, сглаза, нечисти и укусов насекомых. Ну, конечно, сегодня православные вспоминают Георгия Победоносца. До Руси в Юрьев день было принято окликать молодоженов, ходить по домам, и тех пар, которые поженились меньше года назад, звали их по имени-отчеству, пели венчальные песни. Мужчины начинали сеять овес, женщины заготавливали березовый сок. Ну и чествовали пастухов, которым дарили хлеб и яйца на добрую дорогу, потому что от их заботы зависело благополучие всей деревни. Согласно приметам, ярко-красный закат в этот день к ненастью. У нас на следующий день дождь к хорошему сенокосу, но сегодня нет дождя, сегодня плюс 26 и абсолютная ясная погода. Тепло в этот день к летней погоде на ближайшие дни, ну а теплая ночь, значит, хлеба созреют до первых морозов. Всем доброе утро.
1: 105.1 FM. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
3: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассах города.
6: Телефон рекламной службы 58 88 88.
7: Новая музыка на радио 40.

0: На радио 40 Агата Кристи. А вот Вадим Самойлов сейчас прервал тур свой, вот в процессе тура замечательного, но готовится к концерту в Кремле, где будет исполнять уже песни, посвященные Дню Победы. Мы же сейчас будем обсуждать интересную тему, поэтому готовим все свои телефоны, компьютеры, ресурсы, чтобы с нами пообщаться.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: На 105.1 FM «Городские сороки», РИА Новости нам подкинула тему. Давайте сегодня обсудим. Это касается всех наших радиослушателей, автомобилистов, особенно тех, у кого подержанное авто, подержанная иномарка. Так вот, не только иномарка, может быть, «Лада» у кого-то подержанная, кто знает. Названы регионы России, пишет нам РИА Новости, самыми доступными подержанными авто. Так вот, издание пишет, что в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия, быстрее всего можно накопить на подержанные машины, например, на подержанную «Лада Гранта». На это потребуется чуть больше 6 средних по региону зарплат. В регионах-лидерах Мурманская область, Республика Карелия, Рязанская область, цена на Hyundai Creta составляет в среднем 1,9 миллионов рублей, а на Toyota Camry 2,8 миллиона рублей. В среднем по России для покупки «Лада Гранта» с пробегом потребуется 9,8 зарплат. На Hyundai Creta придется копить почти 27 месяцев. На Toyota Camry 42 месяца, 41,8, вот здесь они написали. Так, популярная на российском рынке «Лада Гранта» с пробегом в этих регионах стоит от 711 тысяч до 721 тысячи рублей, а для ее покупки потребуется от 6,2 до 6,6 месячных зарплат. При этом в Москве и области на эту машину понадобится 7,4 или почти 8 окладов соответственно, а в Санкт-Петербурге почти 9, 8,7. Еще один востребованный на российском рынке автомобиль Hyundai Creta, цена которого в регионах-лидерах составляет в среднем 1,9 миллионов рублей. Для его покупки в Мурманской области понадобится откладывать зарплату почти 16,5 месяцев, тогда как в Мордовии на это уйдет почти 23 месяца при средней цене на 100 тысяч ниже. Самой дорогостоящей моделью, взятой для исследования, стала Toyota Camry. При цене в 2,8 миллионов рублей откладывать на покупку в Мурманской области нужно будет 25 месяцев. Тем временем в Ленинградской области придется отложить 38,5 месячных окладов, пишет нам РИА.ру. Давайте это обсудим, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, расскажите, вот сколько лет вашему автомобилю? Собираетесь ли вы в ближайшее время обновлять авто? Присматривались ли вы к ценам? Какую машину хотели бы приобрести? Реально ли сейчас вот для вас приобрести автомобиль, как вы считаете? И сколько лет вам нужно будет на него копить? 41 105 1, телефон прямого эфира, есть звонок. Алло, здравствуйте, доброе утро.
2: Дима Дивидевич, доброе утро.
0: Доброе утро. Считал...
2: Тема очень больная сейчас, особенно после зимы, когда машина у меня вся проржавела.
0: Так.
2: Все четыре двери, порог, ну и там дальше пошло. Машина питерская, поэтому, видимо, такой результат. Я посчитал, что, предположим, если машина 2014 года и машине 12 лет. На сегодняшний день по Калуге и ближайшим регионам машин живых вообще нет. Просто от слова совсем. Вот, поэтому если поедем смотреть машину, это куда-то далеко, километр 100 от Калуги.
0: Ну ты готов там, например, рвануть в Мурманскую область, не знаю, в Карелию?
2: Честно говорю,
0: Рязань.
2: Поеду в Краснодар, потому что в Краснодаре нет таких солевых реагентов, как в Москве и Калужской области. Вот, а так вообще, конечно, как все с авторынком, очень все печально. Средний бюджет, короче, чтобы взять хорошую машину, мы будем смотреть «Логана» 2020-2021 года примерно в бюджет в 1 миллион рублей. То есть ту сумму, которую мы продадим мою старую машину, мы возьмем потребительский кредит, там, хорошую. Ну, зато машина будет более свежая.
0: Ну, а ты не считал, вот, например, сколько тебе нужно месяцев, чтобы откладывать свою зарплату и, например, накопить?
2: Если накопить, примерно полтора года.
0: Полтора года. Спасибо большое, Дим, спасибо большое. Спасибо, что поделился вот своей болью. Актуальная на самом деле тема, потому что машины такие убитые у многих, и даже вот идешь по городу, прям смотришь, у кого-то совсем новые, крутые такие. точилы, а у кого-то назрел вопрос менять. Можно вот в Рязанскую область махнуть, пожалуйста. Вот говорят, что РИА Новости пишет, Hyundai Creta 1,9 миллионов рублей, Toyota Camry 2,8, Республика Карелия, Рязанская область, Мурманская область. Дешевле там якобы. Напишите, пожалуйста, сколько лет вашему автомобилю, собираетесь ли вы в ближайшее время обновлять авто, присматривались ли вы к ценам, какую машину хотели бы приобрести, реально ли сейчас приобрести автомобиль вот для вас, и сколько лет вам нужно будет на него копить. Комментарии жду, страничка «Радио 40» ВКонтакте, мессенджер «Макс». По номеру +7 920 886 105.1. У кого канал ТГ работает, там тоже пишите. Канал Радио 40 ВКонтакте. Обязательно почитаю все, что вы напишете.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой. Радио 40.

Welcome to Paradise, Green Day на Радио 40. Всем доброе утро. Вот по поводу автомобилей сегодня на ria.ru ссылаемся и обсуждаем, что в некоторых регионах России более доступны подержанные авто. И, например, в Мурманской, Рязанской областях, а также в Республике Карелии можно подешевле купить подержанные

0: покупку подержанного автомобиля. И сколько, к примеру, житель Мурманской области? Оказывается, что в Мурманской области, например, в Рязани, можно как-то побыстрее накопить на подержанный автомобиль. Вот Валерий Валерьевич нам ВКонтакте написал, что 7 лет его автомобилю, а Дмитрий 146 написал, что моей машине 14 лет. Интересно, как долго она протянет. Сейчас на ней пробег 420 тысяч километров. Менять не хочется, но на всякий случай мониторю цены, если что, в Рязани бы купил. А поскольку машина у меня для такси, ну, то есть определенное ограничение по марке и цвету, в общем, пока езжу на этой с номером 146. Дмитрий, вам хорошего дня, спасибо за комментарии. Пишите, пожалуйста, страничка «Радио 40» ВКонтакте, общаемся там по поводу подержанных авто и о наболевшем. Канал ТГ работает и мессенджер Макс по номеру +7 900 28 86 105 1. Буквально после исполнения песни о весне от Светланы Сургановой, Сургановый оркестр, начну выполнять ваши музыкальные заявки.
1: Почувствуй пульс рок-н-ролла на 105.1 FM. Радио 40.
2: Всем привет, это Светлана Сурганова. Слушайте наши песни на Радио 40.

0: Реклама на радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Телефон рекламной службы 58-88-88.
4: Прогноз погоды на радио 40.
5: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
6: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
8: На утреннем крыле. Городские сороки на радио 40.
9: Радио 40. Городские сороки на утреннем крыле. Илона Алексеева вместе с вами. Игорь Аякс пишет в Максе по номеру +7 920 886 1051. Доброе утро, Илона. Поставьте любую композицию от Motorhead. Удачных эфиров. Игорь Аякс. Будет песня Down the Line специально для вас. Дмитрий 99 передает привет Сане Гурьянову и в бутик саморезов Лесник Киша прозвучит. И еще заявочка от Василия. Доброе утро, сороки. Привет коллегам из магазина «Свитория». Поставьте, пожалуйста, на гард «Королева льда». Заранее благодарю. После «Мотохэд» сразу на гард, потом «Лесник» от «Короля и шута». Вот с такими песнями мы завершаем эфир. Ну, а вы пишите. Уже на следующий час можно накидывать свои музыкальные заявки. Сегодня у нас среда, 6 мая. Да, по всем нашим координатам жду от вас.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами
4: пришла весна.

0: Эрик Клэптон всегда в тему на радио 40 105.1 Pretending. Лучшие хиты мирового рок-н-ролла на радио 40 10.10 на студийных радиоинах. Сегодня 6 мая, среда в календаре. Дорогие друзья, если у вас какие-то сегодня личные праздники, напишите, потому что не устаю поздравлять. Например, сегодня всех Георгиев, Юрьев, Егоров. Поздравляем с именинами. Знаете Жоржа, тоже можете его поздравить. Георгий Победоносец, 6 мая. Замечательно. Ну и напомню координаты для связи с нами, потому что в течение ближайшего часа еще выполняю ваши утренние музыкальные заявки. Привет и поздравления в нашем эфире и информация по поводу дорожной ситуации. Мессенджер Макс плюс 7 920 886 105.1, канал Телеграм, у кого работает, видим. Ну и страничка Радио 40 ВКонтакте, наш канал в социальной сети ВК. Заходите, пишите. Всем доброе утро.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Правильное утро с городскими сороками на 105.1. Посмотрим, кто же родился 6 мая. В 1758 году родился Максимилиан Робеспьер. Тот самый человек, которого запомнили как известного деятеля Великой Французской революции. В 1776 году родился светлейший князь Петр Волконский. Русский военный и придворный деятель, генерал-фельдмаршал и министр императорского дворца, двора и уделов. Ну а еще в этот день родился австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа Зигмунд Фрейд. По Фрейду 170 лет назад родился, в 1856 году. Карьеру врача-психиатра Зигмунд Фрейд начал в психиатрической клинике Вены, где за годы врачебной практики поднялся от простого ассистента до профессора психиатрии. А наставниками его были врачи Иосиф Брейер и Жан-Мартен Шарко, успешно занимающиеся лечением неврологических больных с помощью гипноза. Их работы явились катализатором фрейдовской идеи о том, что причина душевных болезней кроется не столько в мозге, сколько в человеческом сознании. Ну а ранние труды Фрейда посвящены локализации мозговых функций и другим проблемам физиологии и анатомии головного мозга, афазиям, детскому параличу и многим другим темам. А в 1884 году он одним из первых обнаружил болеутоляющее действие запрещенного порошочка, что стимулировало развитие учения о местном обезболивании. Под влиянием французской школы психотерапии с начала 1890-х годов Зигмунд занимался проблемами неврозов, особенно истерии как заболеваний. В своих работах в качестве источника неврозов он рассматривает конфликт бессознательного, которая руководствуется принципом удовольствия, и сознание, которое стремится к самосохранению, принцип реальности. В работе «Я и оно» Фрейд выделил в структуре психики три компонента: «оно», «я» и «сверхя». Ну и, соответственно, много исследований, у нас теперь оговорки по Фрейду, можно внимательно почитать подробно его биографию. Советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны Николай Гастелло родился 6 мая, 119 лет назад, в 1907 году. Николай Францевич, благодаря советской пропаганде, имя Николая Гастелло стало нарицательным. Во время Великой Отечественной войны и после нее это имя являлось символом храбрости, отваги и готовности погибнуть за свою родину. «Огненный таран» – так называли подвиг Гастелло, когда летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники. Гастелло взорвал машины и цистерны врага, но сам он и весь его экипаж, к сожалению, погибли. Ну а накануне Великой Отечественной войны, в мае 41-го, Николай Гастелло стал командиром эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка, оснащенного бомбардировщиками ДБЗФ. Советский летчик с самого начала войны проявил свое мужество и храбрость. Из пулемета, стоящего на аэродроме самолета, он сбил Юнкерс-88, мощный немецкий самолет. Но в памяти потомков остался другой его подвиг, который он совершил 26 июня 41 года. Сам Николай Гастелло тогда погиб. За этот пример доблести он был посмертно награжден званием Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и орден Ленина посмертно. Вот так. Ну, а, собственно говоря, настоящий герой, который совершил подвиг ценой своей жизни. Посмотрим еще на других интересных людей, которые родились в этот день. Например, конечно, Владимир Абрамович Этуш. Советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист СССР. В 22-м году родился, 104 года назад, 6 мая. В годы Второй мировой войны добровольцем ушел на фронт, где воевал в офицерском звании, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону и Украины, был награжден орденом Красной Звезды и медалями. Ну а потом, тяжело раненый, в 44-м году был демобилизован и вернулся на 4-й курс театрального училища имени Щукина. После окончания училища в 45-м Владимира Этуша пригласили играть на сцене театра имени Вахтангова. И свой творческий путь в театре актер начал с возрастных характерных комедийных эпизодов. Он всегда умел создать цельный характер даже на небольшом по объему материале, но среди его ранних работ это, конечно, спектакли в театрах. И творческая судьба Этуши – это прекрасное подтверждение знаменитой формулы Станиславского о том, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Потому что достаточно было Этушу появиться в каком-то эпизоде, как он становился более знаменитым, чем исполнение главных ролей. Но настоящую зрительскую любовь и признание принесла Этушу роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» в 1966 году. В этой картине он очень убедительно сыграл кавказца товарища Саахова, много импровизировал на съемочной площадке. В результате родились нетленные шутки: «Шляпу сними», «Горячий», «Совсем белый», «Спортсменка-комсомолка». Это все, кстати, была импровизация Владимира Этуша. И все эти фразы мгновенно стали крылатыми, остаются ими до сих пор. А Этуш стал национальным героем даже на Кавказе и в Закавказье. После успеха «Кавказской пленницы» актеры стали много приглашать сниматься, как правило, в острых характерных комедийных ролях. Но амплитуда его персонажа невероятна, потому что среди самых знаменитых, которые стали заслуженной визитной карточкой Владимира Этуша, это и роль мелкого жулика Шпака в блестящей комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», и «Карабас-Барабас» в «Приключениях Буратино» Леонида Нечаева. Ну и, конечно, «Старая-старая сказка», «Неисправимый лгун», «Тень», «По улицам комод водили», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «12 стульев», «Ослиная шкура», «31 июня», «Не будите спящим», собаку. И Этуш сыграл более 100 ролей в театре и кино. Потрясающий человек, потрясающий актер. Спасибо ему за наш кинематограф. Еще один прекраснейший актер Александр Борисович Беляевский родился тоже 6 мая в 1932 году, 94 года назад. Ну и, конечно, стал первым ведущим популярной в 60-х, 70-х годах СССР передачи «Кабачок 13 стульев». В 80-х годах был постоянным участником телепрограммы Юрия Никулина «Белый попугай». Ну а как киноактер Александр Белявский дебютировал в 57-м году в фильмах «Рассказы о Ленина», а потом «Иду на грозу», «Четыре танкиста и собака», «Таланты и поклонники», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Место встречи изменить нельзя», «Юность Петра» и другие прекраснейшие фильмы, которые выходили с его участием. Друзья, у кого сегодня праздники, рассказывайте, рассказывайте. Обязательно будем поздравлять, будем привет и поздравления зачитывать здесь. И, конечно, музыкальные композиции в нашем эфире. Вам всем прекрасной сегодня среды.
1: Реклама на радио 40.
2: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
3: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 58-88-88. Прогноз погоды на радио 40.
5: Спонсор выпуска ИП «Шпетов СВ». МКС «Сервис».
6: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
7: Звони в МКС-сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
6: И запчасти есть?
7: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС-сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
8: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
1: «105.1 FM. Радио 40.

0: На утреннем крыле. Городские сороки на Радио 40.
1: Городские сороки на Радио 40 на утреннем крыле. Илона Алексеева вместе с вами. Давайте про подержанные в автомобиле продолжим нашу беседу. Напомню, новостной повод. РИА Новости нам написали, что названы регионы России самыми доступными подержанными авто. В Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелии быстрее всего можно накопить на подержанную «Лада Гранта». На это, пишет издание, потребуется чуть больше 6 средних по региону зарплат. А, кстати, исследование проводила Авито. Но у нас есть гиперссылка на наших ресурсах, везде можно прочитать полностью всю статью. Так вот, быстрее всего можно накопить подержанную «Лада Гранта». На это потребуется чуть больше 6 средних по региону зарплаты. Это в Мурманской, Рязанской областях, а также в Республике Карелия. Например, цена на Hyundai Creta составляет в среднем 1,9 миллионов рублей, на Toyota Camry 2,8 миллионов рублей. В среднем по России для покупки «Лада Гранта» с пробегом потребуется 9,8 зарплат, на Hyundai Creta придется копить 27 месяцев, на Toyota Camry почти 42 месяца, 41,8. Итак, популярная на российском рынке Lada Granta с пробегом в выше обозначенных регионах стоит от 711 тысяч до 721 тысячи рублей, а для ее покупки потребуется от 6,2 до 6,6 месячных зарплат. При этом в Москве и области на эту машину понадобится почти 8 окладов, в Санкт-Петербурге 9. Еще один востребованный на российском рынке автомобиль Hyundai Creta, цена которого в регионах-лидерах составляет в среднем 2 миллиона рублей. Для его покупки в Мурманской области понадобится откладывать зарплату почти 17 месяцев. В Мордовии на это уйдет 23 месяца при средней цене на 100 тысяч ниже. Ну а самой дорогостоящей моделью, взятой для исследования, стала Toyota Camry. При цене в 2,8 миллионов рублей откладывать на покупку в Мурманской области нужно будет 2 года примерно, 24-4 месяца. Тем временем в Ленинградской области придется отложить 38 месячных окладов. Вот так. Сегодня решила у вас спросить, вот сколько лет вашему автомобилю? Поделитесь, напишите. Собираетесь ли вы в ближайшее время обновлять авто? Присматривались ли вы к ценам? Какую машину хотели бы приобрести? И реально ли сейчас приобрести автомобиль вот для вас? Как вы считаете, и сколько лет вам нужно будет на него копить? Комментарии жду. Страничка Радио 40 ВКонтакте. Мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1. Канал ТГ Радио 40. Там тоже пишите. Вот Татьяна написала ВКонтакте. Моему авто 18 лет. 18. И такой смайлик закрывает просто вообще рука-лицо. Я очень надеюсь, что еще года 3-4 он пробегает. Поддерживаю как могу. Альтернатив не вижу, к сожалению. Увы и ах. Ну, у многих так на самом деле сегодня есть люди, которые накопили. Вот сегодня Дмитрий 99-й. Несколько лет копил, вот теперь собирается поехать в Краснодар, чтобы купить машину. В прошлом часе дозванивался, очень интересно было послушать его историю. Вот так, «Лада Гранта» я брать не буду. «БУ» и на марку только хочу, написал еще Дмитрий 99-й. Вот так, потому что все это ломается. Стоит миллион, подержанная. Да еще и ломается, написал он. У кого был более оптимистичный опыт, тоже можете поделиться. Дорогие друзья, комментарии жду. Заходите на все наши ресурсы, пишите, обязательно почитаю. Еще раз напомню вопросы. Сколько лет вашему автомобилю? Реально ли вот для вас сейчас купить автомобиль, приобрести? Сколько лет вам нужно будет на него копить? Мы про подержанные сегодня авто. Собираетесь ли вы в ближайшее время обновлять автомобиль? Присматривались ли вы к ценам и какую машину хотели бы приобрести? Есть ли у вас подержанные авто мечты? Напишите. А мы пока новинку от Pretty Reckless послушаем вместе с вами на 105.1.
0: Слушай новые песни на 105.1 FM. Радио 40.

Но это не главное. Просто если будешь пить один, тебя никто не остановит. Тебе никто не скажет «хватит», и тебе покажется, что ты всех перепьешь. Конечно, ты всех перепьешь, если пьешь один.

невкусно, неинтересно и скучно. Это просто поглощение пищи. Не ешь один, ведь это не застолье, не трапеза. Так нельзя. Нельзя есть одному, когда не с кем поделиться едой.

0: Гришковецким к «Завреби», не пой один, но если у вас включен приемник, настроен на частоту 105.1, радио 40, или вы закачали приложение нашей радиостанции, вы уже не одни, мы поем вместе любимые песни, да, закончили с грузинами Евгением Гришковцом, переходим к группе Scorpions, «Tainted Love» на радио 40, далее группа «Сплин» и ваши музыкальные заявки в нашем эфире.
1: Городские сороки на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: А мы рады, когда к нам присоединяются новые люди, и старым друзьям тоже очень рады. Дорогие друзья, не так много времени осталось у вас, чтобы отправить свою музыкальную заявку. Напомню, координаты: мессенджер Макс, чат в Максе, радио 40 плюс 7 920 886 105 1, канал ТГ нашей радиостанции и канал в социальной сети ВКонтакте, радио 40. Музыкальные заявки, привет и поздравления. 6 мая, среда, жду от вас, и через некоторое количество времени буду выполнять ваши заявочки, прощаться. Ну а пока пишите.
1: Hey, в ритме твоего сердца. Радио 40.

0: Константин Кинчев добавил перцу и жару в нашем эфире «Мое поколение», группа «Алиса». Всем алисаманам привет. Я Илона Алексеева с вами прощаюсь. Сегодня плюс 26. Напомню, ночи теплые, 13-15, солнышко. И, конечно, будут заявки сейчас. Татьяна пишет: «Добренького утра. Среда пришла, неделя прошла, скоро выходные. Можно ли танец на цыпочках?» Босая с кавером здесь исполнит эту песню. Дмитрий 99-й. Уже был лесник в прошлом часе. Прохлопал, прослушал. Все, пеняй на себя. До завтра. Ну, а я с этими заявками и с прекрасным настроением вас оставляю. До завтра. Завтра день радио. Будем отмечать здесь на Радио 40. И, конечно, слушайте 105.1 FM, Радио 40. Обязательно закачивайте приложение нашей радиостанции на ваши смартфоны, айфоны, мобильные устройства, чтобы быть с нами на связи 24/7. Прекрасного настроения, правильная музыка, полезная информация. Здесь до завтра.
1: Реклама на Радио 40. Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города. Телефон рекламной службы 58-88-88. Городские сороки на 105.1 FM.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио 40».
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио 40. С нами пришла весна.

0: ритме твоего сердца. 105.1 FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Привет вам от группы «Воскресенье» на Радио 40. Всех с солнечной погодой!

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом

0: 49.
1: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54-98-80. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Закошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
6: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 58 88 88.
8: Прогноз погоды на Радио 40.
9: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
10: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
11: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
10: И запчасти есть?
11: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
9: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
12: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Всем привет, это Светлана Сурганова. Слушайте наши песни на радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Вы слушаете «Радио 40».

我怎么来也看不出，外头的月

сайте 1FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Радио 40.
1: Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю и пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете «Радио 40» и правильно делаете.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
6: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
7: Застройщик «Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
11: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
15: Tenet T7, лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
16: Телефон рекламной службы 58 88 88.
17: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: В ритме твоего сердца. Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио

0: прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Рядом на 105.1 FM Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарит Харитон. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.
4: Шла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
5: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
6: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
5: И запчасти есть?
6: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
7: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Слушай удары своего сердца на 105.1 FM.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
2: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Привет, друзья! Это Вадим Самойлов из Агаты Кристи. Слушайте мои песни на волнах Радио 40 Калуга.
3: Все

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Радио 40. Радио с характером.

рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры.

0: внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54-98-80. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
2: Привет, это Антон Пух, группа FPG. Слушайте нас на радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила $108.83.

105.1 FM, Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
3: Радио 40. С нами пришла весна.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ. 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Слушай удары своего сердца на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

встал и пошел. Зомби тоже могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор прогноза погоды — стоматологии Шевелев клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
8: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
10: Вы слушаете Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Uncar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
11: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 58 88 88.
13: Прогноз погоды на Радио 40.
14: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
15: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
16: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
15: И запчасти есть?
16: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
14: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
17: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: дрянь.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: В ритме твоего сердца. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на радио40.ру. Еще больше рока рядом с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88. Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Лучшие хиты мировой рок-музыки. Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% – несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: Радио 40. С нами

0: прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.

0: Все будет хорошо, я узнавал. Порой дни.
1: Начало нового часа на Радио 40.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
1: Новости на Радио 40.
3: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: Радио 40. С нами пришла весна.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Онлайн-вещание на radio40.ru. Еще больше рока рядом с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: тобой рядом на 105.1 FM и на сайте radio40.ru в режиме онлайн. Еще больше рок-н-ролла. Радио 40.
1: Начало нового часа на Радио 40.
0: Радио 40. С нами пришла весна.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: серце маю тепле.
1: Лучшие хиты мировой рок-музыки.
2: Радио.
1: Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

тобой рядом на 105.1 FM. А также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон. И слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

отражение свое увидал в полынье. И взяла меня оторопь в пору оборвать житие. Я по грудь во вранье. Ты сам-то я кто? Надо бы в прорыв.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда.